0: Ișene Budăval, DJ Domaci, and Shotor and Order. И на 1000 разлогов до наследния утро замудишь на предавания.
1: Найвечая студентская веселица. Радио Фраер. Первый на васи.
0: У месту и на студентских журих.